0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая буря – напоминание, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно. Далее об этом и других событиях более подробно. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садалес Тиклс». Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой, в Айвиекской волости, а из Краукльского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировало 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибус, разрушения очень масштабные. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья. Отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
0: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis. Mē!

FM. Jaudas iesmā, Radio Mix FM. Feel

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики скорой во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и 2 автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Авиекской области, а из Краупольского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. Вице-мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 12.01. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Никто не ожидал таких масштабных перебоев в электроснабжении из-за стихии. Далее об этом и других событиях более подробно. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таверс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таверс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлении довольно серьезные, однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таверс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организация дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря, но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник Национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Павла Страдинша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территории всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушения движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасных ситуаций до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики скорой во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы Микс Дуцис, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и два автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Авиекской области, а из Краупольского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. Вице-мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 12.01. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

Radio. Jaunatīsmā Radio Mix FM.

102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Thunder from Down Under. Ar jauno programmu Most Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе. Далее об этом и других событиях более подробно. Произошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе, в результате чего стали недоступны многие жизненно важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. Министр особо выделил проблемы с доступностью телефонной связи и топлива после перебоев с электричеством. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, а больницы и полиция держались на электрогенераторах. Министр признал, что таких сильных перебоев с электричеством и последовавших за ними проблем с мобильной связью никто не ожидал. В целом, буря стала очень серьезным уроком, который сегодня будет подробно проанализирован в правительственном совете по кризисному управлению. По словам Тауэрса, буря показала, что частный бизнес должен больше обеспечивать себя с помощью электрогенераторов, особенно предприятия связи, а вышки мобильной связи должны быть оснащены так, чтобы они могли функционировать не менее 72 часов без централизованной подачи электроэнергии. Министр считает, что некоторые частные бизнесы государство должно мотивировать лучше обеспечивать себя альтернативным электроснабжением, а для других будет рассмотрено введение стимулирующих механизмов. Торговцы топливом и предприятия связи заключают договоры с государством об обеспечении оперативных служб своими услугами, и они должны быть в состоянии предоставлять их и в сложных ситуациях. По словам министра, если бы с последствиями такой бури пришлось бы столкнуться в холодное время, зимой, это была бы большая катастрофа. Однако он похвалил энергетиков и другие службы и самоуправления, которые участвовали в ликвидации последствий бури и работали на пределе своих возможностей. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиля считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы. Но сделали ли мы это? Обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», спрашивает Зиля. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов. Мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше. Но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», указал Зиля. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду. Хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома. Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично, указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиля ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиля сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3. Dara!

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер критикует службы за недостаточную координацию во время бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления. Что можно было наблюдать с позиции государства? Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией, проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

Radio. Jaunatīsmā Radio Mix FM. Feel

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3ā. Daram, ka mēs jums daram!
3: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На отдельных хуторах электроснабжение удастся восстановить только во вторник или в среду. Далее об этом и других событиях более подробно. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника. Но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Тиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения. Затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сети высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 кВт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 кВт, чтобы Садалес Тиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты из Эмиссарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности рядом с самоуправлением и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Mix FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе. Далее об этом и других событиях более подробно. Произошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе, в результате чего стали недоступны многие жизненно важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставрс. Министр особо выделил проблемы с доступностью телефонной связи и топлива после перебоев с электричеством. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, а больницы и полиция держались на электрогенераторах. Министр признал, что таких сильных перебоев с электричеством и последовавших за ними проблем с мобильной связью никто не ожидал. В целом, буря стала очень серьезным уроком, который сегодня будет подробно проанализирован в правительственном совете по кризисному управлению. По словам Таверса, буря показала, что частный бизнес должен больше обеспечивать себя с помощью электрогенераторов, особенно предприятия связи, а вышки мобильной связи должны быть оснащены так, чтобы они могли функционировать не менее 72 часов без централизованной подачи электроэнергии. Министр считает, что некоторые частные бизнесы государство должно мотивировать лучше обеспечивать себя альтернативным электроснабжением, а для других будет рассмотрено введение стимулирующих механизмов. Торговцы топливом и предприятия связи заключают договоры с государством об обеспечении оперативных служб своими услугами, и они должны быть в состоянии предоставлять их и в сложных ситуациях. По словам министра, если бы с последствиями такой бури пришлось бы столкнуться в холодное время, зимой, это была бы большая катастрофа. Однако он похвалил энергетиков и другие службы и самоуправления, которые участвовали в ликвидации последствий бури и работали на пределе своих возможностей. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиля считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы. Но сделали ли мы это? Обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», спрашивает Зиля. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше. Но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», указал Зиля. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду, хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома. Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично, указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиля ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиля сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viens.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер критикует службы за недостаточную координацию во время бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления. Что можно было наблюдать с позиции государства? Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией, проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяют условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На отдельных хуторах электроснабжение удастся восстановить только во вторник или в среду. Далее об этом и других событиях более подробно. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника. Но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Стиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения. Затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сети высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 кВт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 кВт, чтобы Садалес Стиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «НАМЕЙС-2026». В учениях примут участие солдаты из эмиссарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности рядом с самоуправлением и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. Будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Dance Radio.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance.